0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 770 79-5-33-33.
3: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина Юск в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело?
5: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция.
4: Вау, я тоже хочу.
5: Так позвони в студию загара Сан-Студио 4-5-3 и запишись.
4: Погоди, а это обязательно?
5: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже.
4: А если я вертикальную хочу?
5: Сан-Студио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия загара Сан-Студио в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Доброе утро, с вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни, мы взлетаем.
2: Доброго утра, четверга всем и каждому. Будем надеяться, вы не подмерзли, вы в настроении и вы готовы к сегодняшнему дню. Мы будем помогать вам в этом с помощью хорошей музыки и наших игр от приемников. Далеко не уходите, утро начинается. Давайте начинать его вместе.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице 9 часов утра, вы слушаете новости. В Бендерах в эти минуты идут праздничные мероприятия. Город сегодня отмечает 618 лет. С годовщиной бендерчан поздравил президент. Вадим Красносельский отметил: история города накрепко связана и с драматическими событиями 20 века, революциями, румынской оккупацией, Великой Отечественной и освобождением. Бендеры помнят все, не забыли они и трагедию 1992 года. С глубокой благодарностью здесь относятся к защитникам Приднестровья. Президент пожелал городу и жителям мира и процветания. Как крепость брали войска графа Панина, бой 18 века. Увидят гости большого праздника в честь Дня Бендер. Реконструкция в цитадели будет зрелищна. Кони, пушки, дым и сабли. Согласно истории, крепость находилась в осаде 2 месяца, ну а сам штурм, устроенный вечером 16 сентября 1770 года, длился ночь. Гарнизон янычар сдался под утро. Реконструкция в ускоренном варианте покажут развитие событий штурма. Зрители, кстати, смогут поучаствовать. К примеру, водрузить флаг над цитаделью. Историческое действие в Бендерской крепости начнется в субботу в 16:00. Подросток на электровелосипеде врезался в Volkswagen. Это случилось в Рыбнице. Машина была встречной и пропускала юношу, но он все же въехал. Упал и получил ушибы, травму головы и сломал зубы. Об аварии милиции сообщил водитель Volkswagen. Сейчас идет проверка. Юный велосипедист в травматологии. В Приднестровье появится страхование квартир и домов от пожаров, затоплений и других ЧП. Об этом сообщил руководитель страхового дома Владимир Литвин. Такие виды страховок – это безопасность и поддержка в сложной ситуации. Примером может служить полис мини-каско. По сути, страховка стоит рубль в день, если разбить на год. А ведь даже простой ремонт машины после механического ДТП может обойтись в 10 раз дороже. На прошлой неделе в Бендерах девушка въехала в другое авто, причинив 4000 ущерба только своей машине. За месяц до этого она оформила мини-каско. И страховой дом оплатит ей ремонт, хотя девушка была виновата в аварии. Культуру добровольного страхования нужно прививать, уверен Владимир Литвин. И о погоде, а сейчас в Тирасполе +13. Вы слушали новости, оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Хорошего дня!

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Агрофирме в селе Суклея требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 37-01-115 и 779-61-104.
2: Вкусномир – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
3: Ковры и ковровые покрытия.

0: Высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
1: Где рождаются самые яркие праздники? Конечно, в ресторане «Мираж». Хотите свадьбы, юбилей или корпоратив? Наши повара творят чудеса на кухне. А пока взрослые отдыхают, дети покоряют игровую комнату. Запись по телефону 0775-67-30. Всегда ваш ресторан «Мираж».
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании.

0: Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Уважаемые покупатели, приглашаем вас в мир моды и красоты с новой коллекцией одежды «Осень-зима-2027» только в магазинах «Интерцентр Люкс». Стильные женские пальто, пуховики, элегантные плащи, модные куртки, трикотаж для женщин и мужчин. «Интерцентр Люкс» – это итальянский стиль, высокое качество и очень приятные цены. Звоните 37-40-604.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело?
3: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала, там сейчас акция.
2: Вау, я тоже хочу.
3: Так позвони в студию загара Санстудио 4-5-3 и запишись.
2: Погоди, а это обязательно?
3: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее, лежишь как на пляже.
2: А если я вертикальную хочу?
3: Санстудио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия загара Санстудио в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
4: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица Правды, 14. Телефон 0533-94-104.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: маму. Хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Утренняя разминка на Интер-ФМ.
1: Вот так, собственно, и нужно начинать утро, размявшись, скажем так. А все почему? Да потому что спонсор передачи — бассейн спорткомплекса «Шериф». Одна из самых популярных услуг бассейна – это занятия по аквааэробике, ведь на них вы можете с легкостью избавиться от лишнего веса, подкорректировать фигуру, крепить мышцы и зарядиться положительными эмоциями, даже не умея плавать. Причем с абонементами на 4, 8 и 12 занятий выходит значительно дешевле, чем больше занятий в абонементе, тем выгоднее посещение. Подробности и запись по телефону 63-3-8. Прямо сейчас мы готовы разыграть разовое посещение группового занятия по акваэробике. То есть не один там барахтаешься в водичке, а с целой группой, что удобно, хорошо и комфортно. Ну и помогут, все подскажут, и польза для здоровья — это уж точно. Звоните. Номер телефона в Тирасполе 6177. Отвечайте на вопросы и забирайте сертификат на разовое посещение.

10:55 на часах. Времечко бежит невероятно быстро, но наступает момент, когда нужно с вами прощаться. Прощаться ненадолго, буквально до завтра. Всем желаем хорошего.

0: часто.
1: Тоже за рулем был. Уже остановился, с вами хочу, ну, как это.
0: Пообщ... А куда направлялись, Николай?
1: Грелюпольский район.
0: Ого, а что там интересного сегодня у вас по работе?
1: Нет, я... конечно, от работы, как бы, кони дохнут, а так еду отдыхать. Рыбалка.
0: Это хорошо, правильно. Рыбалка, это замечательно. Смотрите, Николай, задаю вам вопрос по правилам дорожного движения, отвечаете верно, значит, все в вашей жизни будет хорошо. В каких из перечисленных случаев запрещена буксировка на гибкой сцепке? Варианты ответов. Только на горных дорогах, только в гололедицу, только в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, во всех перечисленных случаях. Как вы думаете, какой ответ верный?
1: Гололедица.
0: Аплодисменты. Действительно, буксировка на гибкой сцепке запрещена только в гололедицу из-за высокой вероятности заноса при торможении или трогании с места. Николай, мы вас поздравляем. Вам достается органайзер, багажник автомобиля, вместительный, крепкий, складной. Он достается вам от нашего спонсора Тиравто. Вы большой молодец, подтвердили, что не зря за рулем и правила дорожного движения знаете. За эфиром расскажем, как забрать свой приз, ну а мы двигаемся далее.
2: Автоклуб на Интер-ФМ.

0: Не дают ответа. Гадалка переехала в другой район. Спроси у книги.
1: По утрам в шоу «Хорошее начало» гадаем по книге дня. Мы знаем, как сделать утро интересным.
2: It's been too long

0: слушай свое радио. Интер-ФМ.
1: Все живет в своем ритме, у всего своя палитра. И мы все из чести целого, ни на что неделимого. Мы идем по наитию, наше сердце, наш двигатель.

0: Реклама на Интер-ФМ. Осенний сезон уже начался. Самое время пересмотреть любимые образы и добавить новые детали. В ювелирной сети «Ауреола» скидки до 20% на весь ассортимент до 31 октября. Украшения на любой случай, для себя, для особенного момента или в подарок. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
1: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: Интерактивная игра от IDC «Мой город». Стройте здания, собирайте ресурсы, собирайте гарантированные призы. А еще получите шанс выиграть iPhone 17 Pro Max, планшеты, рюкзаки, беспроводные наушники, смарт-часы, колонку Alisa и десятки других призов. Играйте в приложении «Мой IDC» и станьте архитектором своего города. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: гость программы.
1: Друзья, вы слушаете радио Интер-ФМ, и мы, как всегда, не только дарим хорошее настроение, но в том числе делимся полезной информацией. Сегодня в наши дни все говорят о новом виде страхования, это мини-каско, и мы решили поговорить об этом с человеком, который ответит на все наши вопросы.
2: В нашей студии руководитель страхового

0: Вот дома Владимир Литвин. Владимир, здравствуйте.
1: Доброго дня.
0: Давайте начнем с базы. Что такое мини-каска, от чего оно защищает?
1: Мини-каска, если коротко говорить, это защита виновника ДТП. А теперь разворачиваем тему. В ДТП, как правило, участвует, ну, как минимум, два транспортных средства. Тот, кого ударили, будем упрощать ситуацию, того восстанавливает ОСАГО. Это обязательное страхование ответственности. Это есть у каждого автомобилиста. Если у него нету ОСАГО, его штрафуют.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 14 часов в Тирасполе. Здравствуйте. Госпрограмму профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний продлят еще на 5 лет, решил Верховный Совет. Особое внимание уделят ранней диагностике. Это анализы, тесты, обследования, лекарства для пациентов в первый год после инфаркта, уточнила глава Минздрава Кристина Албул. На сердечную госпрограмму из бюджета в ближайшие 5 лет выделят 33 миллиона рублей. Парламентарии поддержали проект в первом чтении. Работа над ним продолжится. Разбили стеклопакет в пристройке трое столичных подростков. Мальчишки проверяли, выдержит ли он удар камнем. Так объяснили свой поступок в милиции, куда обратилась хозяйка пострадавшего дома. Ущерб она оценила в 1600 рублей. Эту сумму предстоит возместить родителям подростков. Их могут также привлечь к админответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Это штраф больше 1000 рублей или обязательные работы на срок до сотни часов. К другим темам. Туристов в Приднестровье все больше. В сентябре число гостей республики увеличилось на 11%, если сравнивать с прошлой осенью. Больше всего туристов приехало из Молдовы, Польши, Германии, Великобритании и Италии, сообщает агентство по туризму. В целом, этот год уже обгоняет 2025-й по количеству туристов. За 9 месяцев туристов больше почти в 1,5 раза. Сингапурскую методику применяет на своих уроках учитель года из Рыбницы Алла Власюк. Почти все задания и упражнения дети делают вслух. Педагог разрешает ученикам на уроках вставать, выходить из класса. Алла Власюк прошла 2 международных курса и стала использовать сингапурскую методику на своих занятиях. Главная ежедневная задача – удивить учеников, заинтересовать больше, чем это может сделать интернет. В рамках конкурса «Учитель года» ей удалось за один урок замотивировать совершенно незнакомых детей. Награду победительнице вручил вице-премьер Виталий.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело?
3: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция.
2: Вау, я тоже хочу.
3: Так позвони в студию Загара Санстудио 4-5-3 и запишись.
2: Погоди, а это обязательно?
3: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже.
2: А если я вертикальную хочу?
3: Санстудио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия Загара Санстудио в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
0: Юск становится еще ближе.

0: 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. «Юск» – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Уважаемые покупатели, приглашаем вас в мир моды и красоты с новой коллекцией одежды «Осень-зима-2027» только в магазинах «Интерцентр Люкс». Стильные женские пальто, пуховики, элегантные плащи, модные куртки, трикотаж для женщин и мужчин. «Интерцентр Люкс» – это итальянский стиль, высокое качество и очень приятные цены. Звоните 3 7 40

0: практически всегда выигрывает. Михаил, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Давайте статистику поражений и побед озвучим нашим слушателям. Чего больше на счету? Победа.

0: скидка, подача на ближний удар. Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
1: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
2: Реклама на Интер-ФМ.

Ох, обожаю группу А-студио, Кэти Топурия, «Любовь река». Это очень красиво. Надеюсь, вы попевали вместе со мной на 107.7. 14.44, тем временем уже 45 на студийных часах. Пора, мой друг, пора. Прощаюсь до завтра. Обещайте завтра быть. С 7 до 11 шоу «Хорошее начало». Я Эльдар. Скучно точно не будет. Ну а пока. Ух. Красавчик Энрике Иглесиас появляется в эфире. И в таком легком ритме латины покидаю студию. Друзья, спасибо за компанию. Прекрасного дня. Пока-пока.

0: Милый, а что у нас сегодня к чаю?
1: Секунду, сейчас позвоню на радио и узнаю.
2: Каждую среду в течение дня разыгрываем сладкие и вкусные подарки от Тираспольского хлебокомбината. Настраивайся на 107.7 и побеждай. У нас всегда есть что-то на десерт.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Где рождаются самые яркие праздники? Конечно, в ресторане «Мираж». Хотите свадьбы, юбилей или корпоратив? Наши повара творят чудеса на кухне. А пока взрослые отдыхают, дети покоряют игровую комнату. Запись по телефону 0775-67-30. Всегда ваш ресторан «Мираж».
4: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
5: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: элемента автохимии, в каждом из которых 14 предметов для ухода за автомобилем.
1: Если мы вас заинтересовали и вы захотели стать участником, то для этого нужно совершить покупку